0: захожу в эту... Боже, микрофон, потому что мы не можем
1: использовать.
2: Абсолют
1: вильдер микс.
0: Сэр вильдер микс, как сказать,